0: Рубирша! Рубирша! Рубы!
1: Шанге не харсеме хагуши. Бардо мачи.
0: Рубинге харсадо.
2: Кумеду.

Так, понятно. Чакту нам ту гёбни. Зубдин лобен кушо, лосфу наве. Чоки мэбэ инши. Ломо лин чэ инлэ. Тодам чэ гю ngakju чэ юджи. Симжу чэ гю гойгу чэ. Кэзэ тирдэни. Маун бэ чигдин сабар. Уна чоту гю ичи тэбэ ю. Зэмо ичи.

0: 교수나 교수나
1: 이다 천상 최신이라 저쪽에 가게 주요미 이네 산다
0: 오구나
2: 란듀르만 요아
0: 마시 니에히란 슈 보고서 가봐 개미 보고서 레스너 그 리스 조시 겨와 가르윤의 장사 타제를 수중한다 개유만아 시 니에히란 슈
2: Мне это где ноги, как я мерсу. Как бы мер час. Санде мерсу. Вас вот я не бухарю ря.
0: Смотри, смотри, ула. Не ещё бы седа. Не то ё моё, ё моё.
2: Ё моё, а чуть ещё.
0: Седа, что за бухи тут? Чем так да демаши. Не ещё бы седа. Ты да харю не. Клита те что ж. Цупи да. Что за лесу на? Камена что ж. Ты да харю не, та чуть ж. Клика мена что ж. Цума пиа, цума пиа.
3: Цума пиа. 소나자 교수님.
0: 야,